нам свой вайб. И может, то właśnie ты долучишь до нашей экипы. Сгусь на кастинг Radio Kiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Автопромоция.